0: uradila s njim. Al kada vidim tvoje oči kako sijaju u noći, ja oko sebe ništa ne vidim.
1: Ti ukrala moje srce davno, ti pohitila sny i pokoj. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как рукой.

0: могу тебя забыть. Дарья, Дарья, ты, пожалуйста, опять мне приснись.
1: И за тот жест у Саня твое устное.

Приснились твои губы опять. И я снова о тебя заболел. Меня мучают печали по тебе. Я так скучаю, как лекарство, эту песню.

серце давно. Ты похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как рукой.